доме, что свобода. Тут милый гость с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю, Ильданту диктовала страница ада. Встречаюсь я.